0: ваши любими песни? Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.